Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

Будешь там не был, я тебе. И дали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все. Будешь там не был, я тебе. И дали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все.

университетом. Читали больше за стил. Прекрасно шпивали, прекрасно говорили. Все. Полиштабный был университетом. Читали больше за стил. Прекрасно шпивали, прекрасно говорили.